0: Как ты вообще? Расскажи в целом.
1: Хуёво.
0: Что там по этим, по 200-м, кто там остался?

0: Шустрый Николай, что? Иноземцы. Маркет пропал. Пацаны Ромео и Арси вчера вышли на связь, больше не выходят. На точке их не было.
1: Mm-hmm.
0: Пизда, Лёк. Это пизда.
2: No puede ser verdad. El cerebro se niega a creerlo. Casi todo el grupo ha caído. Solo 4 de los 15 lograron sobrevivir. Skiff es uno de los sobrevivientes. Está herido, pero pudo reportarse.
3: Без арты, без нихуя пошли на падение, по дороге, блядь. Мне попали в руку.
4: А что Тор? Как с Тором? Как с Тором там?